0: 在吉尔吉斯斯坦的比什凯克，中国教师携知识跨越山海而来，年轻的学子们眼里闪耀求索的光芒，中亚职业教育悄然展开新的途径。接下来，让我们跟随文明交响海外摄制组的脚步，一起去探访中亚地区最年轻的鲁班工坊。
1: 中国菜，中国菜啊，给大家洗的。
0: 坐落在吉尔吉斯斯坦比什凯克的鲁班工坊，是由浙江水利水电学院牵头，与吉尔吉斯斯坦国立技术大学等单位联合共建，是目前实验实训室规模最大、设施最先进的鲁班工坊。根据吉尔吉斯斯坦经济社会发展需求，鲁班工坊主要培养水利水电工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及自动化、道路与桥梁工程技术、物流等专业人员。
2: У нас в рамках проекта «Мастерская Лубань» реализуется развитие по некоторым направлениям. Это, в частности, гидротехническое строительство, энергетика и дорожное строительство. Несколько умных классов, в которых уже учатся студенты. И сегодня уже также запущена совместная образовательная программа по направлению международная торговля и электронный бизнес.
0: 鲁班作为中国古代工匠精神的杰出代表，其名字象征着精益求精、追求卓越的理念。吉尔吉斯斯坦鲁班工坊正是秉承这一精神内核，不仅传授精湛技艺，更致力于培养严谨专注、勇于创新的职业素养。中吉双方的教师团队紧密合作，共同开发契合当地实际的教学标准。

0: 资源，助力个人技能提升与国家建设发展。
1: 五班工坊在前期和二期的规模的运作下，我们已经培训了4000多名学生，然后呢，我们现在也在向社会进行社会培训，已经开设了这个中文加电商专业。
2: насчет будущего развития, мне кажется, очень хорошая возможность у нас есть именно работать с Китаем, так как строится железная дорога, и также очень хорошая возможность нам дается также с китайской стороны, очень много выгодных вакансий.
3: Мы уже начали потихоньку работать, здесь есть китайские стенды,
4: с ними очень удобно и классно работать.
3: Недавно уже прошли стенды.
5: Это не только культурный обмен, это обмен технологиями, это обмен инвестициями, обмен товарооборотом между нашими странами. Очень хороший пример сотрудничества между двумя добрососедскими отношениями и странами.
6: 从2022年开始，我们陆续与中亚各国合作开设鲁班工坊，根据不同国家的情况进行了不同的课程设置，也取得了显著的效果，是吧？
7: 对的，鲁班工坊之所以成绩显著哈，关键是在于它因地制宜。比方说在高山之国的塔吉克斯坦，它超过90%的国土啊都是山地。光照非常充沛，水资源也很丰富，所以鲁班工坊的重点呢，在那儿就开设了工程测量啊，还有城市热能应用啊这样的一些专业。在人文方面啊，青年学子的技艺学习也不断地体现出来了我们授人以鱼的这种东方智慧，不仅促进了友谊，而且还培养了跨国师徒情，彰显了一种以技术为媒、民心相通的深刻的一些内涵。
6: 是啊，授人以鱼不如授人以渔啊！习近平总书记指出，中国先贤讲兼相爱、交相利。中亚也有句谚语：和睦与团结就是幸福与财富。中方愿同各方一道努力，弘扬中国中亚精神，锚定命运共同体目标，推动中国中亚合作不断取得新的成就。鲁班工坊的年轻人们让我们看到了跨越国界的文化交融，这种深度交融绝非孤立，在光影艺术的舞台上也比比皆是。那接下来我们共同一起去看看走进荧幕里的文明光影。
0: 锦绣天府，安逸四川，内有温润如玉的谦和，外显海纳百川的豁达，这是四川独有的气韵风华。金熊猫奖从古蜀文明的深处启程，向世界传递温暖而坚定的邀约。
8: I think the uniqueness of the Golden Panda Awards is that, well, it takes us into a country and a culture that we know little about. That, you know, I never knew the amount of television that you make and of such a high quality. I think it's fresh, it's new. So these awards can highlight that and bring China onto the global stage.
9: This is always very helpful if you want to better understand what the differences are between cultures, and that fosters understanding of each other, of course.
0: 第二届金熊猫奖设立电影。
10: Ma perché ti fai trattare così? Perché non te ne vai?
0: 电视剧。
11: Will be the only one ever again.
0: 纪录片。动画片四大单元，共征集到来自全球126个国家和地区的5343部作品参评，其中海外作品3910部，占比73.2%。本届评审委员会由27位国内外影视文化领域的资深从业者和专家学者组成。导演陈凯歌担任评委会主席。
12: 金熊猫不设藩篱，不论地域，只以作品说话，因为我们相信艺术能够跨越语言的障碍，穿透偏见的高墙，直抵人心的深处。我们需要的不是一种文化，而是不同文化的兼容并蓄。金熊猫正